0: моя жена. Зовут я. Радио
1: СК. Вот так аккурат Йоланда была.
2: Ах ты, Мишко, ну.
1: А вы по co wstaliście w środę? Messenger czeka.